0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Только

0: ляпни неизбежность, почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным,
0: ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Менять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
1: Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости.
0: И приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

0: Кофеек около 17 лет на волнорезе. Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится доярка. Вот это груди будут ей. Я назначал нера свидания, все зазывал, насиновал.

Сосед Иван, ну то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простите, измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Застарели пой на поляночке, тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старые пай на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Отдел техподдержки «Радио Торрент» принимает ваш музыкальный заказ.

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: всем своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведома силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: Теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.

0: Сергей, 2025, принимайте ваш музыкальный заказ МП-чат Фортуна.
1: Однажды маленький дракон решил податься в мир. Он знать не знал, что есть закон, который запретил ходить драконом к людям в свет с десяток уж веков. Но что малютке тот запрет, взлетел и был таков. Наш невелик дракончик был

сдержать не смог. Он учинил такой бедлам, исследовал жилье, в коробку заглянул, а там

0: Подрос и стал, как я,
1: диван не развалил. Соседей жалоба была, мол, я слонов водил. Ну а однажды он сказал прям русским языком:

примета то, не зря он тут сидит. Пусть вороны приносят неудачу, но белый он победу нам дает.

Принц выдохнул, не в силах говорить. В тот день, что называют светом лета, должны мы ритуал сей совершить.

Замечательно. И заказ прозвучал от диджея Данчо Котик. Ну а с вами была я, Снежка. И услышимся мы с вами ровно в 22:00 по Москве на радиостанции «Лидер».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Mm-hmm.

отлетела листва у природы свое обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Всем привет! С вами вот я вышел, ваш DJ Данчо. И будем слушать классную музыку. Ну и, соответственно, можете также заказывать. Сегодня вроде словно нарезом все ок, все отлично работает, поэтому все должно быть отлично. Ну и первый трек от меня. Поставлю 140 BPM. I have you. Ну и напомню, заказики пишите в личное сообщение. И трек уже в эфире.

Звучал? Классный трек. Очень мне тоже нравится. Далее у нас мы послушаем DJ Кавказ, Лезгинка, Огонь.

Звучал. А дальше прозвучит интро. Ты не бойся ночи.

как прежде, укрывает. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести.

Вот такой трек прозвучал. Вот такой. Так, сейчас. Далее прозвучит Элвин Грей. Песня «Выходи за меня».

Прекрасная композиция прозвучала. Следующую композицию я поставлю, тоже классную. Это будет Адлер Коцба «Запах моей женщины».

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

Увлекательные подкасты поставлю Кобяков Аркадий «Вечерок» в ремиксе от диджея Гревцев.

Поступил заказчик Сергей Марченко, просит для всех Стас Михайлов, а нам? Ну послушаем этот трек, поехали.

0: Надо снова прозвучит мой кавер и спою в этот раз про королеву снежную.
1: У тебя на ресницах

Далее снова прозвучит заказик от Сергея Марченко. Он попросил песню «Королева» Люся Чеботина, Филипп Киркоров. Ну, послушаем.

Ну, вот такая песня звучала. Давайте теперь послушаем Майкл Джексон, Билли Джин.

Все. Не сработал микрофон немножко. Но сейчас все нормально. Меня тут Островок 123, который сейчас находится и слушает меня через голосовой чат Островок, попросил что-то Бритни Спирс. Без проблем. Я уже трек нашел. Сейчас я его только добавлю. Вот. Baby, on your time будет трек называться. Поэтому принимай.

0: Далее.
1: Прозвучит последний трек от меня на сегодня. Попросил его Сергей Марченко, но я выполняю этот заказик. Пропаганда, девочка хочет секса. Ну а с вами был диджей Данчо. Всем отличного дня. А всем, кто будет эфирить после меня, хочу пожелать легких эфиров. И трек уже в эфире завершает мой эфир.

если окнут огни и стихнут ночные эфиры, пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом:

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое Данча Котику за его эфир. А сейчас послушаем «Схожу с ума от поцелуев». И это будет группа Wave. И я жду заказы.

Это был Dream Bath. Схожу с ума от поцелуев. А сейчас послушай Айгор, только ты. И будет Женя Власова под гипнозом. И я жду ваши заказы.

Это была песня «Гипноз», только ты. А сейчас послушаем «Ама Сочи, восхищаюсь тобой».

0: тебя. Я не думал, что ты окажешься таким совершенством. Я не думал, что буду восхищаться тобой каждое мгновение. Я создаю себе женщину для жизни и наслаждения, но в конечном итоге я обрел самого себя. Через тебя я слился со своим Создателем.
1: La

Была группа Амосо «Чай с тобой». А сейчас послушаем «Аика, упал бокал». И будет песня «Огненно-рыжий огонь». Слушаем.

Фреш Шатунов, звезда, и я жду ваши заказы. А пока послушаем группа Ахрам, твой голос. И будет группа Аха.

Это была группа Ахам. И Ахрам, твой голос. А сейчас послушаем Алекс Чен. Годы тикают, тик-так, и будет Акванион, ты и я.

Это была группа Аквани Он. Ты и я. Горы тикают, тик-так. Мы сейчас

Твой привычный голос говорит изнутри, как будто так однажды было с тем, кто любит мосты. Когда шагает воздух июль, тебе хохочет лететь.

Это был настоящий мужчина, сладкая черника, и певица Максим, мама-кошка. И мы переходим в следующий. И будет песенка про меня, про диджея Эвелину.

погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи.

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Это была песенка про меня, про диджея Авелину. И мы перешли в следующий час. И я жду ваши заказы. Тише, я тише. Тише?

Это была я. Тише, тише. А сейчас послушаем группа Евро. Радио диджей. И будет группа Евро.

0: красивая, просто красивая моя.
1: Это была группа «Три восьмерки», «Красивая». И послушали еще группу «Евро», «Радио Диджей». А сейчас будет я. Снимаем маски, господа. И еще послушаем дуэт «Гравитация», «Мамина любовь».

Видева? Добрая, пока не трогая. А сейчас послушаем лапа лапочка. И будет Амасочи. Семья.

Семья для меня чайший дар Бога. Я здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай для семьи. Творец говорит устами жены. Мне лучшую женщину дал, чтоб замысел жизни легко я познал. Через детей я продолжил свой род, делать счастливой жену.

0: пусть мой сын помнит, быть мужчиной значит защищать, но не воевать, держать, но не сжимать, любить, но не владеть. Пусть дочь моя знает, она богиня земли, ее тело — храм, ее душа — крылья мира. А мы вместе, род бесконечный, чистый и могущественный. Каждая семья держится на мужчине, на Боге,
1: то есть нация.

0: всегда в доме я.
1: Это был Амосо «Семья», песня «Лапа, лапочка». А сейчас послушаем «Ты моя лапочка, ты моя кошечка».

0: Люблю я тебя.
1: Это была песня «Ты моя лапочка, ты моя кошечка». А сейчас слушаем слово диджея Данча Котика. И будет Наргиз и Максим. Ты моя. Слушаем.

Это был заказ от диджея Данча Котика. И был Наргиз Була и Максим Фадеев. Ты моя нежность. А сейчас послушаем «Сателлит», «Космос». И будет песня «Ты мой ангел».

мой самый бесконечный. Ты бескрайний океан моей любви. Причина каждый миг полной грудью жить от сердца.

Это была песня «Ты мой ангел». А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72. И пожелаем ему легкого дня.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Да, сегодня произошла вот такая вот замена, потому что мне завтра будет некогда. И мы с Вадимом и Евгением просто поменялись. Сегодня буду я, а завтра будет за меня Евгения и Вадим. И я хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает. А слушают меня сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мега Микс И я хочу приветствовать вас всех, дорогие радиослушатели. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат «Кит».

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите. Поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Но пока от меня вам будет песня про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Ну вот и прослушали песню про Тюмень, и я жду ваши заказики в свое личное сообщение. А пока у меня есть заказик от Славы 61-го. Она, говорит, ломает королей. Вот такая вот она, негодница.

Ох, и этот заказик у меня был от Славы, который 61-й. А я вам предлагаю, дорогие радиослушатели, послушать, как же у нас девушки мутят. Замучу!

Скоро, говорит, очень, господа, это юзер 225, говорит. Только господам, видимо, считает господ тупыми. Почему-то дамами не говорит, что скоро осень. Так осень-то уже наступила, вот видишь, я не тупой оказался. Принимай.

0: Вот так вот, скоро осень. Вот такая лирическая песня была от юзера 225-го. Ярчонок, елки-палки, взяла и меня заморозила. Я снова жду осенних холодов, да кому бы они нужны-то были. Принимай, Ярчонок.
1: Я снова жду осенних холодов, мне кажется, они уже подули, и осень начинается в июле внезапным увяданием садов. Мы не заметим, как нас обманули ослепшие в пещерах

множеством круга, не торопясь, все дальше друг от друга. И вот уже не слышен голос мой, и кажется, нас разделяет вьюга.

не принесут воды. От этого вода уйдет на дно колодца, уйдет, как предвещение беды. Уйдет на дно и больше не вернется. Я снова семилетний человек, один в холодном поле на рассвете. И по колено долгий-долгий снег, а мне твердят о наступившем лете. Цветение садов, разливах рек, но белая зима на белом свете.

Ладно, пока я хожу кофту одеваю, то что-то слишком холодно. Юзер 225 говорит: я буду всегда с тобой. Как я этому рад, слушай, юзер, что с радиолидер ты не уйдешь никогда. Принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от юзера 225-го. А от меня вам будет два сердечка. Ох, как вместе бьются.

Вот такие вот были два сердечка. Тук-тук-тук. Эх, бесстыжая рыжая. Нет, я эту потом включу, когда присоединятся к нам радиочистый кайф. Там есть как раз негодейка, вот я ей это и запущу. А для вас будет «Покуда молод».

Главное прожить, как пелось, чтоб не каяться потом, чтоб сбылось все, что хотелось.

Вот такой трек у меня прозвучал, и у меня появился заказик. Заказик у меня от юзера 225. Ничего на губу-то у нас раскатала, черный Порш ей подавай. Ну что ж, закон для нас – это желание наших радиослушателей. Так что принимай свой черный Порш.

Вот такой черный Porsche 225-му юзеру поддали. Ох, ребята, вызывайте ко мне врача. Болею я тобой.

Я заболела тобой, сердце оставил покой. Руки будто связали ремнем, мы в этом пожаре вдвоем. Но вместо слез я смеюсь, и ничего я больше не боюсь.

Мы все думаем, время еще впереди, еще будет возможность начать. Только жизни черновик зачеркнуть и забыть не получится, переписать.

время еще впереди, еще будет возможность начать. Только жизни черновик постарайся прожить, чтобы нечего было стирать.

Вот так вот, дорогие радиослушатели. Она лучше всех. Дарите женщинам цветы.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда.

И ко мне прилетел заказик от юзера 225, говорит, я вернусь. Дорогой ты наш юзер, а я нисколько не сомневаюсь, от нас очень трудно уйти. Принимай.

Конечно, вернешься, юзер. Вот увидите, придет. Как пить дать придет. Мужчины тоже плачут иногда.

Не привыкли жаловаться близким. Слишком многое пришлось пройти, но об этом говорить не будем. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль души годами не стихает. Мы не бросим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

0: А сейчас будут просто попутчики.
1: Ну что вы так насупились, вздыхая на ходу? Наверно, надоел я вам, хотите, я уйду. Глаза у вас глубокие, в них небо синева. Не зря нашли друг друга мы, судьба сейчас права.

поговорить вдвоем. Судьба связала намертво два берега реки. Да успокойтесь, милая, не жмите кулаки.

Вот такая любовь отрава была у нас сейчас на радиостанциях. Малинка, подсоединяй и попробуй в эфир выйти. Я тебе пару минут-то дам попробовать, а пока падает звезда, я загадаю тебя.

0: Ну, а я сейчас попробую еще раз. Женить все-таки бабу-ягу, может, какой-нибудь леший попадется, а то она замуж захотела, ой-ой-ой, как.
1: Как-то бабушка-яга замуж захотела.

Правильно, женихов там нет. Только у нас на Волнорезе женихи. Приходите на Волнорез и найдете себе женихов. Ладно, хотел я эту песню поставить «Негодяйке», но ее сегодня нету. Бесстыжая!

Вот такой заказик у меня был от малинки. Ну, от меня вам будет по Галерной улице.

Ну, следующую вещь я вам поставлю. Ну, царевну, конечно, лягушку, которая ловит зубами стрелы.

Скажи, любовь моя, а вот чё сам не знаю. Нет, лучше моя девочка будет. Это будет лучше.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

Вот и звучит наш джингл, а это значит, да, мы действительно с вами в эфире. Диджей Алинка и Островок 123. Всем привет-привет. Ну и пока диджей Алинка готовится, я поставлю от себя первую композицию. Напоминаю, что ждем ваших заявок в личные сообщения на Радио Лидер и на Радио Ночь Любви, так как сегодня мы на две станции. Ну и первая песенка будет от меня для Алинки. Алинка, принимай и привет-привет тебе.

0: Ну что ж, вот такая вот композиция открыла наш эфир. Ну а я передаю микрофон диджею Алинке. Пока у меня заказиков нет, ни на радио Лидер, ни на радио Ночь Любви. Диджей Алинка, держи, поздоровайся со слушателями.
1: Всем привет, дорогие радиослушатели. Всем хорошего, позитивного настроения, позитивного продолжения и завершения дня. Да, напоминаю, что ваши музыкальные заказики мы ждем как на Радио Лидер, так же на Радио Ночь Любви, личных сообщениях, либо в общий чат. Пишите кому как удобно, мы за всеми чатами смотрим, следим. Вот, ну а пока ничего такого у меня нет, я поставлю трек, который называется «Глаза твои карие».

0: А вот такой вот классный трек прозвучал. Так, диджей Островок 123, принимай микрофон.
1: Да, принял диджей Алинка. Диджей Алинка, ты знаешь, вот ты поставила такую замечательную композицию, а я хочу тоже не менее отличную композицию поставить. И хочу тебе кое-что сказать. Как ты думаешь, Алина, что? Ну ладно, ответишь позже. Сейчас ты, в принципе, узнаешь, что я хочу тебе сказать. А точнее, Алина, я тебе хочу кое в чем признаться. Ты не поверишь, диджей Алинка. Ну а вот в чем ты сейчас узнаешь и в этой песне. От меня композиция для тебя, диджей Алинка. Принимай.

0: Ну, вот Алинка, собственно, я тебе признание сделал на две радиостанции. Так это, напомню тебе. Ну, а я передаю микрофон тебе, диджей Алинка, держи. Скажи, как тебе такой формат?
1: Ты имеешь в виду такой формат признания, что очень даже классно. Я тронута до глубины аж души, знаешь. Вот. Спасибо. Очень приятно. Так. А я поставлю трек, который называется «Дура». Слушаем.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Так, ну что, благодарю, я принял. Ух ты, смотри, у нас тут, Алина, с тобой в конверте подарок. Представляешь? Мне тут конвертик прилетел. Вот как бы только его, этот конвертик, распечатать. А заказик у нас от Сергея Марченко для всех. Что ж, выполняю. Уже в эфире. Сергей, спасибо за заказ.

0: Я передаю микрофон DJI-Link, держи и поставь что-то от себя.
1: Ага, спасибо. Спасибо за классный заказ. Так. Так. Пока еще музыкальный заказик, будет песенка от меня. Сейчас. Руки вверх с треком на ручке.

0: А я передаю микрофон диджею Островок 123. Островок, принимай микрофон.
1: Да, я уже принял. Я выполню музыкальный заказик сейчас от Сергея Марченко для тебя, диджея Линка. Сейчас только найду в плейлисте. Одну минуту. Так. Ну, а пока я ее ищу в плейлисте, я у тебя, Алина, заберу на два трека, получается, микрофон. Сейчас поставлю Алексея Брянцева «Если бы не ты» для всех. И затем заказик от Сергея Марченко.

Итак, я напоминаю, что заказ этот от меня для всех. Ну а далее прозвучит заказ от Сергея Марченко для диджея Алинки после этой песни.

Далее прозвучит, как я и обещал, заказ от Сергея Марченко для диджея Алинки. Диджей Алинка, принимай, говорит, ах, какая женщина, мне бы, говорит, такую. Группа Freestyle, принимай.

Что ж, пока диджей Алинка готовится, прозвучит еще один трек от меня для всех на сей раз.

А прежде чем я передам микрофон диджею Алинке, хочу поставить для нее еще одну композицию, очень интересную. Я ее ждал вчера, ждал, но она, к сожалению, не смогла вчера прийти. Поэтому, диджей Алинка, держи. Ну а потом принимай микрофон. Трек для тебя.

Спасибо, Островочек, за классный трек. Так, так, а я поставлю сейчас трек, который называется «Несу цветочки».

0: Очень трогательный, на мой взгляд, этот трек. Астрала, как ты думаешь? Выскажись, пожалуйста. Возьми микрофон.
1: Ты знаешь, трек, ну, в целом грустный, правда. Трек неплохой, но грустный, на мой взгляд. А я выполню заказик, с твоего позволения. И у меня заказик от диджея Данчо. Диджей Данчо попросил поставить замечательную композицию в исполнении Сергея 72. Композиция «Любите друг друга». Диджей Данчо, выполняю твой заказик. Большое спасибо.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Вот такой вот прекрасный трек прозвучал от Сергея 72. Сергей 72, огромное вам спасибо за такой замечательный

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Я принял, и вот хочу у тебя, диджей Алинка, прежде чем я поставлю следующий трек от себя для тебя, хочу у тебя спросить, а, диджей Алинка, а как ты относишься вообще к интернет-магазинам и к покупкам в интернет-магазине? И любишь ли ты тратить деньги на эти покупки? Скажи, пожалуйста, прежде чем я поставлю трек.
0: Знаешь, я тебе так скажу. Ну, я как бы тоже люблю там что-то посмотреть, что-то подобрать, что-то выбрать. Раньше когда-то, очень давно, я тратила, да, практически все, что у меня есть, в интернет-магазинах всяких там, вот, но сейчас, сейчас стараюсь экономить, покупать только то, что нужно, ну, иногда позволяю приобретать то, что хочется, например, прям ужас, как хочется, отказаться не могу, и вот тогда уже, да, иду и заказываю. А к чему вопрос-то?
1: А вот ты сейчас все узнаешь, послушай песенку от меня, и потом ответь еще на один вопрос. Как ты считаешь, вот, все-таки лучше, ну, так скажем, в интернет-магазинах что-то покупать или все-таки лучше сходить самой, ну, купить в реальный магазин? Как ты считаешь? Ну, это ты ответишь потом после трека, а пока принимай трек от меня, и ты поймешь, к чему я это спросил. Слушай трек внимательно. Принимай.
2: Дорогой, а давай купим! Все.
3: Дорогая, не шикуй.

0: Вот такой вот трек. Держи, Алина. Если есть что добавить или прокомментировать как-то трек и ответить на мой вопрос, хочешь, то держи. Отвечай и ставь что-то от себя.
1: Ну что ж, трек, конечно, классный. Несмотря на то, что нейронка, трек классный. Но я скажу так, что деньги, конечно, приходится тратить, но их нужно тратить, как говорится, в меру. Чтобы было на что купить там что-то еще, например, завтра. Вот. Так, а я поставлю трек для тебя, Островок 123. Принимай.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Да, и уже принял, и хочу поставить композицию от себя для всех наших радиослушателей, ну и тебя, диджей Алинка, в частности.

0: Ну, это вот не менее ритмичный трек DJ Alinka. Держи микрофон и поставь что-то от себя. Не отставай от меня.
1: Спасибо. Так, с удовольствием, конечно, поставлю. А я поставлю трек, который называется... Сейчас... «Малиновые сны». Слушаем.

0: Островочек, держи микрофончик.
1: А, но у меня тем временем есть заказик. И следующий заказик прозвучит от Настюши для любимого Данчо. Данчо, принимай музыкальный подарок.

0: А я передаю тем временем микрофон своей прекрасной соведущей. Держи микрофон.
1: Спасибо. Так, трек, кстати, очень классный. Мне понравился. Я прям даже заслушалась. Так, а у меня пока заказиков нет. Ни на радиолидер, ни на радио «Ночь любви». И пока поставлю трек от себя. Для всех девушек. Трек называется «Хайлайтер».
2: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
3: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
2: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда, в уголки глаз.
4: Кожа девочки после него просто бар.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Принял и хочу поставить... У меня заявочек нет. Хочу поставить композицию от себя для Сергея Марченко. Сергей Марченко принимает меня, музыкальный подарок. Надеюсь, трек ты заценишь. Ну и хорошего тебе вечера, и всем остальным также хорошего вечера.

0: Надеюсь, Сергей Марченко трек заценил. Я передаю микрофон диджею Алинке. А это был трек «Симпатяга».
1: Так, я тоже, знаешь, островок. Пока 123, пока у меня заказиков нет, тоже поставлю трек для Сергея Марченко. Вот. Но прежде чем я поставлю данный трек, хочу предупредить, что курение вредит вашему здоровью. Принимай, Сергей Марченко, и вот на пачку сигарет забери отсюда, пожалуйста.
2: Давай с тобой курить по-цыгански. Пачка.

0: Доз. Вот так вот. А я передаю микрофон диджею Алинке. Поставь что-то от себя.
1: Спасибо. Вот, видишь, какая шапочка смелая, видишь? Вся прям, как говорится, при параде, что называется, и пулемет, и парочка гранат с собой. Ладно. А я пока пойду искать музыкальный заказик, поставлю трек пока от себя. Цветочек 7. Песня называется «Из-за дураков не реветь». Не плачьте, девочки. Действительно, дураки этого не стоят. А трек уже в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофончик.
1: Ну что ж, далее, Дельфинаринка, я тебе хочу предложить прокатиться на Мерседесе. Принимай музыкальный подарок от меня.

0: Ну что ж, вот такая вот композиция прозвучала, а я передаю микрофон.
1: Спасибо. Так, а я выполняю музыкальный заказик от Сергея Марченко. Так, сейчас проверю только. А, дикая львица, Сергей, принимай, вот на, держи, дикая львица, как бы не покусала только. Слушай.

Ну что ж, вот такой вот заказ прозвучал от Сергея Марченко. Замечательный трек. Так. Так, а я сейчас поставлю еще один трек от себя, последний на сегодня, и буду уже с вами прощаться. Услышимся с вами завтра. И всем хорошего завершения дня, и трек последний от меня, и потом передам микрофон Островку 123. И трек будет от меня «Гудзон. Девушка мечта». И всем пока!

То, что я в заключении поставлю еще два трека. И первый трек от меня для всех. И заключительный трек поставлю в завершении эфира. Но попрощаюсь с вами после первого трека.

И прежде чем я попрощаюсь, хочу всем пожелать крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. Пусть все у вас и у ваших близких будет хорошо. И хочу пожелать всем тем, кто будет эфирить после меня, легких эфиров. Вот после меня будет эфирить Снежка буквально через несколько минут. Поэтому, Снежка, легкого тебе эфира. Ну а мы будем завершать на этом эфир. Сегодня мы были на двух станциях, на радио Лидер и на радио Ночь Любви. И с вами были диджей Алинка и Островок 123. И в заключении я поставлю вот такую композицию. Поэтому с вами я не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Сергей Беляев, 48, Снежаночка Чернова, город Тверь, принимайте ваш музыкальный заказ.

Я вижу, как ей среди парней немного грустно. Я тихо, как змей, двигаюсь к ней для смены пульса. Я ловлю ее взгляд и жесты, она тает в тени, тихо ждет. Она чует мои рефлексы, дарит мне смайл.

вижу, как ей стало теплее, стало теснее. Сорвались с цепей, гуляем нон-стоп, хоть убейся. Мы напали на хищный ритм, сводит с ума азарт и смех. Я там

Я пропаю, не знаешь, хватит довольна. Мне уже не больно, хватит довольна. Обещать вечный рай, хватит довольна. Мне уже не больно, хватит довольна. Упадем, уже прощаюсь.

0: тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Астра, принимайте ваш музыкант.

0: Никола, не питерский, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Город не спит, звуки тают эхом где-то, ветер твердит, что мое промчалось лето, свет фонарей. Дождь рассеял по дороге брызги огней, от витрин летят под ноги. Свет фонарей. Дождь рассеял по дороге брызги огней, от витрин летят

лето с дождем, осень бармен молча мне предложит. Выпьют одна жадным глотком, если тебе

0: Не забывай меня. Не забывай меня.
1: Не забывай меня. Не забывай меня.
2: Галина Керманова, радио 73. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Три дождя, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг,

начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, как

0: диджей Силуянова.
1: Мастер и Маргарита, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Байкер и бабушка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

0: Целиком принимать ваш музыкальный заказ.
1: Я красивый у микрофона? Тогда включайте. Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. У микрофона Заза Наполи.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Никола, не питерский, принимайте ваш музыкальный.
1: Welcome in on site to New York. The flight out to New York today will be 8 hours and 25 minutes.

Саш, 28, принимайте ваш музыкальный заказ.

почти никогда. Каждый раз, просыпаясь с рассветом, на работу спешим мы с заветом, то, что лидеры мы.

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Соня, 2000 принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

И повела она мойшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через 7 дней,

0: мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Нефертити, фармацевт, принимайте ваш музыкальный заказ.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Алло, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди был ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал на синовалку.

Сочете Ивану, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили пой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: Релипой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди дофигал.
1: Кристина Балерина, принимайте ваш музыкальный заказ.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Ради страны талантов соавтор Айболит, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Выйду ночью в поле с конем.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечий.

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

Последние прости, с любимых губ слетает. В глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок.

полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает,

Заказ прозвучал от Радио 24, ну а далее прозвучит заказ от Скарлетт. Для меня, для Снежки.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенки пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. До звездной

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Муж на кухне с тихим матом режет яйца для салата. Из духовки дым валит, кот голодный зло глядит. Жена в постели кофе пьет, Леонтьев песни ей поет. Уже с утра слегка поддата, кто угадает, что за дата? Милые, скромные, страстные, нежные, добрые и щедрые, практичные и воздушные, загадочные и открытые, самые невероятные, бесконечно очаровательные, удивительные представительницы прекрасного пола. Весенний день 8 марта. Желаю вам влюблять в себя всех вокруг, восхищать красотой тела и души, освещать внутренним светом тусклые будни родных и любимых людей. Пусть лучистые улыбки украшают ваши лица, пусть сияние глаз будет ярче северного сияния, пускай тепло ваших душ растопит лед всех, кто с вами соприкасается. С праздником, дорогие женщины! Пусть ваши дни будут наполнены настоящими, яркими, сильными эмоциями и настоящим волшебством. Пусть каждая минута этого праздничного дня дарит радость и любовь. Пусть впереди ждет много всего хорошего, светлого и доброго. Яркой вам весны! С уважением, ваш Сергей Тюменский или Сергей 73.

В бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.